0: Ребята, послушайте библейскую историю, которую для вас рассказывает Вера Кушнир.
1: Пришло время покинуть Египет, и ничто теперь не могло остановить их исход. Бог пообещал, что после последнего бедствия ничто не удержит израильский народ в Египте, и сказал Моисею, чтобы он велел народу собраться в далекий путь. Как только придет посланник от фараона, они должны быть готовы подняться и идти, и уже не будет времени на долгие сборы. Наконец израильтяне поверили, что Бог послал им Моисея. Что-то авторитетное было в его голосе, в манере, и они послушались немедленно и беспрекословно. В течение многих лет они были рабами и не имели своих денег и имущества. А теперь, по повелению Моисея, они обратились к своим египетским соседям за драгоценностями и серебром, и золотом, и египтяне не могли не открыть своих сокровищниц израильтянам. Моисей сказал: «Сегодня в полночь Бог пошлет ангела смерти, и он войдет в каждый дом, на котором не будет крови на косяке двери, и поразит первенца мальчика в каждом таком доме. Евреи же должны были заколоть ягненка и его кровью помазать косяки дверей, а потом приготовить мясо себе на ужин с горькими травами и корнями, чтобы эта горечь напоминала им египетское рабство, а кровь — освобождение от него и от ангела смерти. Полночь, когда пройдет ангел смерти, будьте готовы покинуть страну, и для ужина не садитесь, но ешьте стоя вокруг стола». Неудивительно, что в тот вечер все люди в Гесеме были весьма заняты. Они спешили до полночи приготовиться в путь и приготовить ужин так, как повелел Бог. Вместо того, чтобы собираться на ночлег, они все были в возбужденном состоянии и поспешно собирались в далекий неведомый путь. Дети помогали сгонять скот или бегали туда и сюда по поручению родителей. Отцы убивали ягнят и мазали их кровью косяки дверей. Матери готовили овощи к ужину, не забывая горькие травы и корни, о которых им было сказано. Этот полуночный ужин назывался Пасхой, и Моисей сказал им по повелению Бога, чтобы этот обычай они сохранили и потом, когда уже придут в свою землю, и когда их дети будут спрашивать их, что это за обычай, они должны отвечать: «Это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал дома египтян, а наши дома избавил». Бог хотел, чтобы они всегда помнили о том, что Он избавил их и вывел на свободу. Полночь Господь поразил всех первенцев Египта и не обошел и первенца фараона, сидевшего на престоле своем, и дошел до первенца узника, находящегося в тюрьме, и даже поразил все первородное из скота. И встал фараон ночью сам и рабы его, и весь Египет поднял ужасный вопль по всей земле, потому что не было дома, в котором бы не было мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среди народа моего, как вы, так и весь народ израильский, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы мне раньше. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорите, и пойдите и благословите меня». И весь народ египетский понуждал израильтян покинуть их страну, потому что говорили, что мы все помрем из-за вас. И пошел народ израильский, собравшись поспешно с тестом для хлеба, не успев испечь его, и другими продуктами на дорогу, и было их всех до 600 тысяч пеших мужчин, кроме женщин и детей, и множество разноплеменных людей вышло вместе с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. Женщины испекли на огне хлеб в дороге из теста, которое не успело прокиснуть, из пресного теста. И с тех пор, в память об этом дне, они один раз в год в течение 7 дней не едят сдобного хлеба в этот период, и называется это праздником опресноков или пресного хлеба, напоминает им о поспешности, с которой они покидали Египет.

Они прожили в Египте 430 лет, и теперь все вышли ночью из этой страны рабства и унижения. Эту ночь они вспоминают поныне, и Господь через Моисея повелел, чтобы только израильтяне ели Пасху, а никто из не принадлежащих к этому народу не приготовлял ее так, как они приготовляли ее в Египте в ту последнюю ночь. Они не должны были выносить мясо из дома и не ломать костей во время приготовления ягненка. Это вся наша история на сегодня, дети. И вам может показаться, что напрасно я все это говорю вам. Зачем вам знать о какой-то Пасхе, которую должны были совершать израильтяне? Но я должна сказать вам, что это самый значительный обычай в этом народе. И потому я вам о нем рассказала. Пасха, которую совершали израильтяне в Египте, это прообраз, то есть напоминание смерти Господа Иисуса Христа, Его пролитой за нас крови. Когда настанет суд и вечная смерть грешников, тогда Господь, увидев, что кровь Иисуса Христа на нас, то есть что мы приняли верою Его жертву на кресте за нас, Он пройдет мимо нас, и мы не погибнем вовек, но будем жить с Ним вечно. Выход из Египта – это тоже пример нашего перехода из рабства греха в жизнь свободы во Христе, и поспешность, с которой совершалось бедство, говорит о том, чтобы мы не медлили, когда нас призывает Господь идти за Ним, и не брали с собой ничего, а все оставляли позади, потому что жизнь будет иной, новой, и все старое нам не будет больше нужно. Когда слышите Слово Божие и призыв прийти к Господу, спешите ответить «Да, я готов», и идите за Ним немедленно. Много есть еще замечательного в том, что мы читали сегодня, но пока что вы не можете всего вместить, только помните, что нет в Библии ничего сказанного случайно или напрасно, но все имеет значение. Она действительно живая книга, слово вечной жизни. Прислушивайтесь к ее вечным словам и будете детьми живого Бога, в Сыне Его Иисусе Христе. Но говорить о Боге мало, так же, как мало и только верить в Него. Если Он живой Бог, с Ним нужно иметь общение, нужно быть Ему послушным. Мы можем говорить с Ним, можем получать от Него указания. Как можно говорить с Ним? В молитве. Как можно получать от Него указания? В Его вечном Слове. Когда мы общаемся с Богом, мы учимся узнавать Его голос и разгадывать Его ответы на наши молитвы. Один генерал сказал однажды, «Битвы выигрываются за день до боя». Как же это так? Бой будет завтра, а сегодня уже выиграли битву. Тут что-то не так. Нет, это действительно так, и вполне верно и правильно. Он имел в виду, что все должно быть продумано и проверено заранее. Нужно знать, где будет битва, какой враг ожидает нас и с какой стороны лучше всего атаковать его. У верующего человека вся жизнь — борьба со злом. Его враг — сатана, и его сила — в Боге. Поэтому ему нужно начинать свой день с молитвы. Он никогда не знает, с какой стороны сатана решит напасть на него сегодня. Но откуда бы он ни напал, хорошо быть заранее приготовленным к нападению. Дети знают, что им нужно читать Библию и молиться, но они делают это тогда, когда у них есть время, а не в определенное время каждый день, еще до начала дня. Есть и такие, которые вовсе не приготовляются к новому дню в молитве, и когда приходит искушение, не готовы к нему. Уже по дороге в школу кто-то может начать задираться, и если мы не приготовили себя в молитве, у нас могут зачесаться руки, и мы ответим задире тем же, и тем самым станем на его низкий уровень поведения. Без подготовки в молитве дома мы можем нагрубить учителю, не послушаться маму. Если мы прочитаем утром о том, что дети должны быть послушны родителям, мы будем помнить это весь день. Если мы принесем все свои трудности в молитве к Богу утром, Он поможет преодолеть их в течение дня. Это проверено мной на опыте, иначе я бы не советовал вам поступать так. Моим примером был всегда Иисус Христос. Он всегда проводил много времени в молитве перед Своим Отцом и получал от Него директивы и указания. Потом, когда приходили испытания, Он умел, когда нужно, смолчать, когда нужно.

0: Яркое весеннее солнце освещало небольшую комнату в кирпичном одноэтажном доме, где в это раннее утро невысокий светловолосый мальчик собирался в школу. 14-летний Сергей был старшим сыном в многодетной христианской семье Королевых. Он рос послушным и общительным мальчиком. Младшие сестры любили брата за добрый и терпеливый характер, да и Сергей их тоже очень любил. Собрав учебники и тетради, школьную сумку, Сергей посмотрел на календарь и улыбнулся. До летних каникул оставалось всего 2 недели. Взяв сумку, Сергей направился к выходу. «Мама, я пошел!» – заглянул он к матери на кухню. «Да, сынок, иди с Богом!» – ответила мать и, проводив сына до двери, помолилась вместе с ним, вверяя сына заботе и охране Божьей. «Не опоздай в школу», – добавила она, поправив сыну воротник рубашки. «Хорошо», – ответил Сергей и вышел из дома. Спокойным, ровным шагом он направился в сторону школы. Теплые майские солнечные лучи яркими бликами играли среди зеленой листвы. В воздухе разливался свежий смолистый запах молодых тополей. Сергей шел по улице и, вдыхая тополиный аромат, радовался весенней новизне. Ему нравилось учиться в школе, нравился его 8-й класс, да и учился он неплохо. С ребятами ладил. Класс, в котором учился Сергей, был не очень дружным. 8-классники часто спорили и ссорились. Сергей не принимал участия в ссорах одноклассников. Наоборот, всегда старался их мирить, и одноклассники уважали его за дружелюбие и доброжелательность. Однажды первым уроком была математика. Ученики решали задачи, закрепляя пройденный материал. А Женя, сосед Сергея по парте, начинатель и заводила всех ссор и споров, решил вывести Сергея из терпения. Взяв линейку, Женя начал постукивать его по руке. Сергей сначала молчал и никак на это не реагировал, а потом, повернувшись к однокласснику, улыбнулся, аккуратно взял линейку из его рук и сказал: «Смотри, не сломай, новую покупать не буду», и спокойно положил ее на парту. «Да ну тебя, Королев, с тобой неинтересно», — хмыкнул Женя и с уважением добавил: «Вот ведь и не разозлишь тебя ничем». Сергей знал, что одноклассники и учителя любили его за миролюбивый характер. Да и сам он старался поступать так, чтобы все были им довольны. И похвалу в свой адрес Сергей воспринимал уже как должное. Ему приятно было слышать, какой он хороший. Ведь, по его мнению, он таким и был. Вот и закончился учебный год для Сергея, довольного своими итоговыми оценками по предметам и поведению, наступила прекрасная пора – летние каникулы. Наконец можно было не думать об уроках, и Сергей решил заняться подготовкой к летнему христианскому лагерю. Он радовался, что вновь поедет туда, где на берегу извилистой горной реки, между крепких скал, будет расположен палаточный городок. Каждый день Сергей старательно вспоминал и повторял стихи и псалмы, чтобы поучаствовать в проведении богослужения со своей группой. Он даже смог отремонтировать удочку, которую на последней рыбалке случайно сломали его сестры, а перед самой поездкой на всякий случай сделал еще одну. Вдруг пригодится. Не забыл Сергей приготовить и карманный фонарик. Приобрел для него запасные батарейки и заменил перегоревшую лампочку. Сергею нравились библейские уроки, которые проводились в лагере, и беседы о христианской жизни, о героях веры. Иногда в лагерь приезжал служитель-старец Дмитрий Степанович Гордеев, который делился своими воспоминаниями о пережитом в годы гонений, о трудностях тюремной жизни. Сергей знал, что Дмитрий Степанович за верность Богу провел немало лет в колониях и лагерях. Его дети выросли без отца, но все стали христианами. Служитель рассказывал много интересных историй жизни гонимых за веру христиан. После таких общений многие подростки обращались к Богу с молитвой покаяния. Сергей понимал, что покаяние необходимо всем, что грешники Царства Божьего не наследуют, и в то же время его терзали сомнения. «А мне-то зачем каяться? Я же не грешник. Старших слушаюсь, маме помогаю, на собрания хожу, с одноклассниками и друзьями никогда не ссорюсь», — рассуждал он, перебирая в мыслях свои поступки. «И вообще, в школе меня хвалят, в церкви тоже. Мне и каяться-то не в чем. А если это так, то почему я переживаю? Дни сменялись днями, незаметно приближая время отъезда в лагерь. Сергей сложил в большую сумку все, что ему было нужно для жизни в горах. Наконец, этот день настал. Сергей отправился в лагерь. Живописная большая поляна, на которой расположился лагерь, была окружена высокими скалами. В воздухе витал запах цветущих трав, из-за зарослей боярышника доносилось журчание бегущей с гор прозрачной реки. Приехавших подростков распределили по группам, и все живо принялись устраиваться на новом месте. Радостные встречи с друзьями и любимыми воспитателями заняли у Сергея весь первый день. Общаясь с товарищами, он заметил, что некоторые из них сильно изменились. Например, Андрей в прошлом году вел себя так, что его даже хотели отправить домой за плохое поведение. Но после одной из бесед он покаялся. С этого дня все не переставали удивляться перемене, происшедшей в подростке. Андрея сложно было узнать. Он стал каким-то спокойным и серьезным. Сегодня Сергей видел, как Андрей помогал воспитателю наводить порядок в палатке. Его друг не отлынивал от работы, как раньше, а наоборот, старался во всем помочь воспитателю. Увидев Костю, Сергей пошел ему навстречу. Мальчики были знакомы давно и крепко дружили. Костя был всегда добродушным, спокойным, и он в прошлом году покаялся. Интересно, а что изменилось в нем после покаяния? Ну, с Андреем все понятно. А зачем каялся Костя? А мне зачем каяться? Я же не грешник. Я никому ничего плохого не делаю. Все мной довольны, думал Сергей. Костя, привет, улыбнулся Сергей другу. Привет. Костя крепко пожал ему руку в ответ. Ты в какой палатке поселился? 15-й. Я так рад тебя видеть, Костя. Из вашей церкви все подростки приехали? Как школу закончил? И вообще, как у тебя дела? Радостно глядя на друга, спрашивал Сергей. «Слава Богу, все хорошо. Я хочу принять крещение», — с улыбкой ответил Костя. «Ты? Крещение?» — удивился Сергей. «Ничего себе!» «Да? А что?» «Да так, ничего», — смутился своей реакцией Сергей. Друзья сели на поваленное дерево. «Костя, зачем ты в прошлом году покаялся?» — спросил Сергей после короткого молчания. «Что-нибудь изменилось в тебе после покаяния? Ты же всегда послушным был и добрым». «Добрым и послушным, говоришь?» «Все меня таким считали. А знаешь, как мне было тяжело? Только прошлым летом мне стало понятно, какой я был грешник. Зачем покаялся? А знаешь, сколько зла было у меня внутри? Я только виду не показывал, что злился. А сколько раз я обманывал, только никто об этом не знал. Но Бог все видел и знал. Меня и мою жизнь. Когда был призыв к покаянию, я не знал, как мне каяться, ведь все считают меня хорошим. Было стыдно и страшно. Но, слава Богу, Он помог мне побороть страх и выйти помолиться. Мне так хорошо стало и радостно от того, что Бог меня простил. Сейчас я читаю Библию, молюсь, в общем, я счастлив. А ты что, тоже покаяться решил?
1: Я? Нет, не знаю». Грустно закончил Сергей.
0: «Ладно, я пойду, еще увидимся». Сергей встал и с задумчивым видом пошел к себе в палатку, размышляя над словами Кости. Лежа в палатке, Сергей думал о себе и о своем друге, который уже примирился с Богом. «Вот я никак не пойму, зачем мне каяться? А Костя и до покаяния был лучше меня. И если он признал себя грешником, то кто же тогда я?» Его размышление прервал звук трубы, созывающий на общее построение, и ужин. Жизнь в лагере начала входить в привычное русло. Каждый день приносил много нового – собрания, беседы, походы, рыбалка. Все было так интересно, но среди всех увлекательных занятий мысли Сергея не раз возвращались к покаянию. Он внимательно наблюдал за Костей, в котором действительно многое изменилось. Костя стал другим. Беседуя с другом, Сергей заметил, как радостно и уверенно Костя говорил о Боге, о спасении. Сергей же так не мог. Он старался найти в себе то умиротворение и сердечную радость, которую наполняли его друга. Искал, но не находил. Совесть еще мучительней напоминала Сергею о его испорченности. Но чем громче говорила совесть,
1: тем больше Сергей старался оправдать себя. Но все оправдания были напрасными. Он и сам начал понимать, что он грешник, что перед Богом ему никак не оправдаться. У Сергея словно глаза открылись. Он увидел, сколько в нем было гордости, как его задевало, когда не соглашались с его мнением. Но он всегда старался подавить себе это чувство. «Я думал, что я лучше других, а получается, что нет». Только Костю считал достойным себя, но и он покаялся. Оказывается, я тоже грешник, такой же, как и все. И что же мне теперь делать? Каяться надо. Но как? Такие мысли не давали Сергею покоя, тревожили его душу. Лагерь подходил к концу. И каждый день Бог стучался в сердце Сергея, но сил обратиться к нему у мальчика не было. Воскресенье было последним днем пребывания подростков в лагере. Прощальное богослужение было решено провести в небольшом ущелье в горах. К началу собрания неожиданно для всех пришел Дмитрий Степанович Гордеев. В этом году старец тяжело болел и долго лежал в больнице. Опираясь на палочку, он спустился в ущелье и, с трудом стоя на ногах, поприветствовал всех. Дмитрий Степанович любил детей и подростков, очень переживал за них, какими они вырастут, будут ли служить Богу. Служитель часто беседовал с ними, и дети, в свою очередь, тоже любили и уважали Дмитрия Степановича. Сергей заметил, с каким волнением воспитатели смотрели на служителя, с какой радостью приветствовали дорогого брата. «Дмитрий Степанович, как мы рады, что вы пришли! Мы не надеялись вас увидеть. Как вы себя чувствуете?» — спросил один из них. «По милости Божией, братья, вот пришел вместе с вами помолиться за детей». В начале собрания для общего пения был предложен гимн «Жить для Иисуса». Звуки пения, казалось, еще звенели в вечернем воздухе, когда Дмитрий Степанович обратился к притихшим подросткам. «Дорогие мои, каждому из вас предстоит встреча с Богом. Кто-то встретится с Ним, как с любящим отцом, а кто-то, как с судьей. Отцом Бог будет для тех, кто примирился с Ним, стал Его чадом, а строгим, справедливым судьей Господь будет для тех, кто не покаялся, не принял спасение. Пока вы молоды, вам легче обратиться к Богу с молитвой покаяния. Человек не рождается праведным. Он с первых дней жизни грешник и по-другому жить не может. Он старается стать лучше, но не может изменить себя, снова грешит и скрывает свои плохие дела. Чем старше становится человек, тем больше грубеет его совесть, тем труднее ему покаяться, признать себя грешником. Если вы откладываете свое покаяние на завтра, вы усложняете свой путь к Богу. Завтра – это время, которое нигде не существует. Призыв Бога – это призыв не на завтра, а на сегодня. Сейчас, пока вы молоды и совесть ваша еще не огрубела, поспешите отдать свое сердце Господу. Слова больного служителя, переживающего за души юных друзей, касались сердца Сергея. Он слушал Дмитрия Степановича и не находил себе покоя. Он вспомнил, как ему нравилось, когда его хвалили. «Быв доволен собой, знал Сергей то, что Господь видел, как он добивался похвалы лестью и лукавством. А сколько усилий он прилагал, чтобы скрыть от других свои проступки». Сергей сидел в сильном волнении и не мог встать. Ноги налились свинцом, и слова проповедника доносились до него, как будто издалека. Дмитрий Степанович внимательно посмотрел на притихших подростков. Сергею показалось, что земля уходит из-под его ног. «Господи, помоги!» – прошептал он. Собравшись силами, он решительно встал и прошел вперед. «Господи, прости меня!» Заплакал Сергей, склоняясь на колени. Большая радость наполнила сердце Сергея. Теперь и он получил тот мир, который искал в себе, но не находил. Из лагеря Сергей возвращался домой счастливым, потому что сам Бог очистил его от греха. В церкви он с большим усердием стал служить Господу, стараясь жить во славу Его. Спустя год Сергей принял крещение, посвятив свою жизнь Богу.

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьего
1: благословения. В Германии 4:30.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу «По страницам Библии», предоставленную нам от миссии «Through the Bible». Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение послания к евреям. В нашей прошлой лекции мы начали разговор о 13 главе этого послания, речь в которой идет о принципах и добродетелях христианской жизни. Прочтем стихи с 1 по 8. «Братолюбие между вами да пребывает, странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Ибо сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Христианская жизнь — это жизнь веры и любви к Богу, а также любви к другим людям, ибо братолюбие должно пребывать между нами, а это значит, что мы должны проявлять любовь к тем, кто окружает нас. Конечно, мы должны быть осторожны, чтобы наша любовь проявлялась с рассудительностью. Однако мы обязаны сознавать, что вокруг нас есть немало людей, которым мы могли бы быть полезны. И мы должны проявлять к ним свою любовь. Потому что церковь — это тело, а когда страдает один член тела, страдаем мы все. Мы много говорим о христианском общении, подразумевая под ним всевозможные христианские собрания или праздники, когда мы собираемся вместе. Но как быть с теми бедными святыми, которые пребывают в одиночестве, будучи прикованы к больничной койке и страдая от изоляции и одиночества? Многие из нас могли бы нести замечательное служение, посещая этих больных и одиноких людей. Это и есть братолюбие, о котором автор говорит нам здесь. Сейчас я бы хотел сказать, что христианское общение — это вовсе не всевозможные церковные мероприятия, празднования и обеды. За много лет своего служения я не раз слышал такие слова: «Приходите на наш церковный обед, у нас будет замечательное христианское общение». Нет, друзья, это ошибка. Это будет просто хорошо проведенное время, а также вкусная еда. Единственное место, где вы можете иметь реальное христианское общение, по-гречески «коинония», — это вокруг Слова Божьего. Именно Слово Бога приводит нас к личности Иисуса Христа и позволяет нам увидеть Его во всей Его славе. Именно тогда мы имеем общение и действительно хорошо проводим время с другими верующими. Наш Господь чудесен, поэтому ужасно, если мы пропустим все это. Далее прочтем 9 стих. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Поразительно, что большинство современных сект отстаивает необходимость использования различных диет или иных ограничений питания. Я верю, что питание действительно является весьма важным фактором с точки зрения здоровья нашего организма. Однако оно не имеет никакого отношения к нашим взаимоотношениям с Богом. Павел писал на этот счет в первом послании к Коринфянам, в 8 стихе 8 главы: «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». И то же самое нам говорится в этом отрывке послания к евреям.
Поэтому, друзья мои, не верьте никаким сектам и их уверениям, что особые диетарные предпочтения, равно как их церемонии, ритуалы или вообще принадлежность к их группе, дадут вам особую святость. На самом деле, ничто в этом мире не сможет укрепить вас, кроме Слова Бога. Только Слово Божье утвердит вас, если оно, конечно, сумеет привести вас к личности Иисуса Христа. А также только Святой Дух сможет сделать все связанное с Христом чем-то реальным и осязаемым лично для вас. Далее прочтем 10 стих. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии». Здесь проводится сравнение всего того, что Израиль имел в рамках Ветхого Завета, с тем, что дается христианам в Новом Завете. Верующие сегодня тоже имеют жертвенник и приносят жертвы. Однако этими жертвоприношениями вовсе не является наше хлебопреломление, как некоторые ошибочно истолковывают обряд вечери Господней. У нас с вами нет земного жертвенника, и все-таки у нас есть жертвенник, только находится он сейчас на небесах. Этим жертвенником является престол Божьей благодати. Ранее это был престол суда, где он выносил всем нам осуждение. Однако теперь, когда кровь Христа уже возлита на этот жертвенник, мы приходим и обретаем там благодать и спасение. Прочтем стихи с 11 по 13. «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Автор говорит здесь о жертвоприношении за грех. Иисус Христос принял смерть вне стен города. Почему именно вне города? Потому что он стал жертвоприношением за грех. Обычно жертвоприношение за грех выносилось из храма и сжигалось за пределами стана. Иисус стал жертвоприношением за наш грех и оплатил цену наказания за все наши грехи. Когда Христос умер, это было именно потому, что мы с вами являемся грешниками. Мы не только совершаем грехи, но и являемся грешниками по своей природе. А Он взял наши грехи на Себя, чтобы иметь возможность дать нам совершенно новое естество. Поэтому автор говорит своим уверовавшим соотечественникам: «Не бойтесь и не смущайтесь оставить храм, а также не бойтесь оставить все привычные для вас ритуалы, ибо все это не приносит вам никакой пользы. Идите к Нему, то есть ко Христу». Друзья мои, мы с вами тоже должны идти к Нему. Мы находимся на нашем пути в небесный Иерусалим. И здесь автор говорит о самом, что ни на есть реальном отделении. Сегодня мы, как правило, акцентируем отделение от чего-то. Например, мы считаем, что если мы не делаем того или не делаем этого, то это и есть отделение. Но реальное отделение происходит не от чего-то, а для чего-то или же к чему-то. Павел говорил, что он был отделен для Евангелия. Отделен для Христа, отделен для Слова Божьего. Более того, само слово «еврей» переводится как «человек с другой стороны». Авраама называли евреем, потому что он пришел с другой стороны реки Евфрат, что символизировало тот факт, что вся прежняя жизнь Авраама осталась в прошлом. А дети Израиля перешли через Черное море и были избавлены от рабства. Они были искуплены, после чего для них стала возможна новая жизнь. Они должны были пересечь реку Иордан, чтобы вступить в обетованную землю Ханаана, а также жить там такой жизнью, какой мы с вами тоже должны жить в этом мире.
Мы должны идти за стан, нося его поругание. Верующие иудейского происхождения не желали оставлять свой храм и свою религию. А многие люди сегодня поглощены своей церковной деятельностью, думая, что если они являются членами церкви, они спасены. На самом же деле, друзья мои, они должны отстраниться от всех религиозных ритуалов и прийти ко Христу. Придите к Нему, друзья. Это и будет реальным отделением, ибо мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего, как сказано в 14 стихе. Здесь автор опять подчеркивает, что в этом мире у нас нет ничего постоянного. Прочтем 15 стих. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Сегодня дитя Бога является священником и может приносить жертвы Богу. Существует четыре жертвы, которые верующий может приносить. Во-первых, он может принести в жертву самого себя. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Читаем мы в начале 12 главы послания к римлянам. Кто-то сказал так: когда человек по-настоящему отдает себя Господу, все остальные жертвы становятся для него легкими и естественными. Во-вторых, верующий может пожертвовать своим кошельком. На этот счет можно прочесть первые 5 стихов 8 главы 2 послания к Коринфянам. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божьей. Я бы сказал, что если Бог не владеет вашим кошельком, то Он не владеет и вами. В-третьих, вы можете приносить Богу жертвы хвалы, о чем и идет речь в изучаемом нами стихе. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». И, наконец, в-четвертых, вы можете приносить еще одну жертву — жертву своих поступков или добрых дел, о чем автор говорит в следующем стихе. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Когда вы приносите, пусть даже скромное угощение какому-то одинокому или больному чаду Божьему, о котором все давно забыли, вы фактически становитесь священником, приносящим жертвоприношение Богу. И вы можете не сомневаться, что ваш поступок будет угоден и приятен Богу. Здесь я опять должен вспомнить то время, когда я сам оказался прикован к постели своим недугом. За то время я получил огромное количество писем от людей, которые находились в гораздо худшем физическом состоянии, нежели я. Эти люди писали мне удивительные письма. И каждое из этих писем являлось жертвой. А некоторые люди оказали мне осязаемую материальную помощь, и это тоже была жертва, угодная Богу. Друзья мои, если христианство не облекает себя в практические действия, непосредственным образом связанные с реальной жизнью, в этом христианстве нет никакого смысла и ценности. Господь Иисус восседает в вышине одесную Бога. Именно там Он является главой церкви. Однако своими ногами Он твердо стоит на этой земле, где приходится жить всем нам. И Он хочет, чтобы наша связь с Ним облекалась в практическую и осязаемую форму.
когда Он практическим и осязаемым образом действует через нас. Далее прочтем 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Мы читали что-то похожее в 7 стихе. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Если ваш пастор является Божьим человеком, верно преподающим Слово Бога, тогда вам следует повиноваться Слову Бога в том виде, как вам преподносит его ваш пастор. Потому что лучше вовсе не слышать Слова Божьего, нежели слышать, но не повиноваться Ему. Прочтем 18 и 19 стихи. «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам». Очевидно, что читатели этого послания хорошо знали автора, поэтому он и призывает их молиться о нем. Эти строки еще раз убеждают меня в моем мнении, что данное произведение написал апостол Павел. Очевидно, что в это время автор находился в заключении, и он говорит этим христианам: «Я хочу вернуться и пребывать среди вас». Ибо он сам был таким же евреем, как и они. Автор говорит: «Мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Это поистине чудесно, друзья, когда вечером мы можем отходить ко сну со спокойным сердцем и чистой совестью, которая освящена Словом Бога. Однако многие люди не пребывают в свете. И на этот счет апостол Иоанн писал в 6 и 7 стихах 1 главы своего первого послания. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Далее мы находим слова замечательного благословения, которое я сам использовал тысячи раз за годы своего пасторского служения. Прочтем стихи 20 и 21. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастырей овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Господь Иисус назван здесь великим пастырем овец. В 21-м псалме Он предстает нам как добрый пастырь, а в Евангелии от Иоанна, в 11 стихе 10 главы, мы находим Его собственные слова, когда Он Сам называет Себя добрым пастырем. И как добрый пастырь, он отдает свою жизнь за овец. А как великий пастырь, он усовершает своих овец и укрепляет их. Мы видим это здесь, а также в 22-м псалме. «Он ведет нас к тихим водам и злачным пажитям с сочной и обильной травой», то есть к Слову Бога. А в 24-м псалме он предстает нам как великий пастырь и начальник. Апостол Петр также пишет об этом в 4 стихе 5 главы своего первого послания. «И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Когда-то давно Иисус умер как наш добрый пастырь, но сегодня Он является великим пастырем, а однажды придет как пастырь и начальник за своими овцами. И если он двинулся в путь, имея сотню овец в своем стаде, знаете, сколько овец он приведет к концу пути? Может быть, 99 или меньше? Нет, он приведет на небеса всю сотню своих овец.
А еще Он усовершит их во всяком добром деле к исполнению воли Его. Кстати сказать, в этом состояла основная задача всего этого послания. Неоднократно мы читали в нем призыв двигаться к совершенству. Автор говорил о том, чтобы мы двигались к зрелости и становились взрослыми и зрелыми детьми Бога. Мы можем умиляться видом новорожденного младенца, лежащего в своей колыбельке, но если через 20 лет мы придем, а он все еще лежит в своей колыбельке и продолжает огукать, как младенец, то с ним что-то не так. Но, к сожалению, есть немало таких святых, которые должны двигаться к зрелости, и это послание способно помочь им в этом. Как вы думаете, что является самым главным для Божьего чада? Главным является исполнение Божьей воли. А точнее, главное — это позволить Ему воплощать свою волю в вашей жизни во всяком добром деле, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Теперь мы переходим к заключительным словам этого послания, прочтем стихи с 22 по 24. «Прошу вас, братья, примите сие слово увещания, я же немного и написал вам». Я не могу сдержать улыбку, когда читаю слова о том, что автор немного написал им. На мой взгляд, это весьма длинное произведение, хотя автор был уверен в обратном. «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним. Если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские». Опять-таки, мне кажется, что эти строки звучат как слова апостола Павла. К тому же автор этого послания был в Италии, точнее так же, как и Павел. Очевидно, что Тимофей находился в темнице, и в моей Библии в этом месте стоит примечание, утверждающее, что это произведение могло быть написано Тимофеем в Италии. Это всего лишь мнение какого-то исследователя, не являющегося незыблемым авторитетом. Этот богослов мог ошибаться, точно так же, как могу ошибаться и я, утверждая, что данное послание написал апостол Павел. Но самое важное состоит в том, что Святой Дух участвовал в его написании, и что Он являет нам все то, что нам важно знать о Христе. Автор завершает этот отрывок чудесным благословением, и я закончу изучение этого послания такими же словами. Мне не нужно ничего добавлять к этому, потому что эти строки говорят сами за себя. Пусть благодать Божья будет со всеми вами. Аминь. Всего вам доброго, дорогие друзья.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.